0: Волна удовольствий.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

Он уходит навечно, в ее глазах слезы. Хочет обнять его крепче, ей так больно, но поздно. Слишком разные люди, слишком друг другу не пара. Слишком много скандалов, но слишком друг друга и мало. Уже не будет как раньше, уже все это не склеить. Не будет больше объятий, поцелуев, ссоры, истерик. Ее мир будто рухнул, все вдребезги в пепел.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекцией проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега, без захода в воду.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Либо напиши что-нибудь стоящее, либо делай что-нибудь, о чем стоит написать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: В Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко встретился с губернатором Приморского края. Стороны договорились об увеличении товарооборота до 100 миллионов долларов. Также глава государства предложил руководителю российского региона стать посредником в торговле с КНДР. Александр Лукашенко провел встречу с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. «Беларусь – пример в плане обеспечения пищевой защищенности», заявил руководитель ФАО. Бесплатную диагностику рака легких будут проводить в Беларуси. Проверка доступна для пациентов 50-70 лет при наличии одного из трех факторов – стаж курения более 30 лет, отказ от сигарет менее 15 лет назад, опухоль у близких родственников. За выходные в Могилевской области ДТП не зарегистрировано. Сотрудниками ГАИ выявлено 752 нарушения ПДД. Задержано 12 пьяных водителей и 23 бесправника. 60 пешеходов привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил, 11 из которых находились в нетрезвом состоянии. В Бобруйске готовится к запуску новая современная линия сортировки пиломатериалов. На предприятии установили оборудование ведущих производителей, в том числе 3D-сканер для сортировки древесины. Пауэрлифтинг, силовое двоеборье, армлифтинг. 20-21 июня в Бобруйске пройдет открытый всебелорусский турнир на кубок председателя горисполкома. Место проведения – физкультурно-оздоровительный комплекс «Техас». Вход свободный. Заявки принимаются до 14 июня включительно. В Международный день защиты детей представители Бобруйского горсовета депутатов посетили детский дом семейного типа семьи Варичевых. Главный сюрприз – подарочный сертификат на посещение городского парка культуры и отдыха.
1: Новости компании и корпорации на «Зефир-ФМ».
2: В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 45%. Атмосферное давление 769 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Я тоже хочу на дачу. Ты хочешь на дачу?
1: А я живу на даче.
0: Доброе утро, Бобруйск.
1: Наидобрейшее утречко, наши дорогие, родные бобруйчане. Мы снова с вами, с Юлей Голодковой.
0: И Ромой Вакс.
1: Самое утреннее шоу, два в одном. И что, сегодня уже 2 июня. Уже июнь начался, как будто уже не так интересно, да?
0: Можно до Нового года вести отчет, уже там полгода.
1: Тоже верно, да. Ну, как говорится, лето и лето. Ну что, ну а мы, естественно, не можем лето оставить просто так, тем более сезон отпусков, и поэтому сегодняшняя тема у нас очень даже интересная. Вот, Юль, например, скажи, вот ты мне вот так вот. Ты из тех людей, которые за полгода до отпуска уже знают, где будут лежать на пляже или нет?
0: Да, я в феврале вот даже писала заявление на отпуск, когда уходила в начале мая.
1: Молодец.
0: Я предусмотрительная. Мне все говорили, зачем так рано. Я говорю, на всякий случай.
1: Ну, чтобы точно одобрили, если что. Да. Ну, что, я тебе скажу так, что вот есть люди, которые либо планируют отпуск свой заранее, как ты, либо как я, да что там, все, где, вон троллейбус, поехали. И идем в путешествие. Вот, поэтому, ну, по-моему, лучшее приключение начинается именно тогда, когда плана вообще нету.
0: Слушай, ну тогда и жилье не найдешь, на самом-то деле, ну, все забронировано. Вот как раз такие, как я, они все заранее.
1: У нас боженька дал небо нам над головой.
0: С палаткой
1: и травушку мягенькую.
0: Нет, ну не для всех такой комфорт.
1: Ну, зато есть что вспомнить. Вот сегодня выясним, какой отдых все-таки лучше. Тщательно спланированный или тот, который рождается вот прям на ходу.
0: Ну, ладно, посмотрим, кто прав. Любители списков, календарей или поклонники фразы «давай решим все на месте».
1: Ну, ништяк, начинаем тогда.
0: Ну, кстати, люди начинают получать удовольствие от отпуска еще до его начала. Да. Да, вот когда вот это вот ожидание.
1: Кстати, даже, мне кажется, иногда приятнее сам момент ожидания, чем момент отпуска.
0: Ну и психологи выяснили, что ожидание путешествия часто приносит не меньше радости, чем сам отдых. Тоже да.
1: Это точно факт.
0: А огорчаемся мы уже где-то в середине отпуска, что скоро он закончится.
1: Ну да, есть такое дело, кстати. А я не знаю, я, кстати, вот когда в отпуске, я как-то не задумываюсь об окончании. Да. Буквально вот в последний день уже как-то такая грустинка.
0: Плачь, грустишь.
1: Да, и то, ну так, в легкую. Ну, говорят еще, что любители планировать испытывают меньше стресса перед поездкой, когда забронированы билеты, жилье и маршруты, мозг чувствует себя спокойнее и не тратит силы на постоянные переживания.
0: Ну, это про тревожников, как я.
1: Ну, я не знаю, у меня даже когда все запланировано, я тебе скажу больше, даже когда я уже так называемо зачекинился по дороге в аэропорт, я все равно переживаю, а вдруг что-то не так?
0: Да, согласна.
1: А вдруг у меня лицо какое-нибудь не заграничное сегодня? Не пустят никуда.
0: Ну, есть такое, но это вот, тревожное расстройство. Лечиться нам пора.
1: Да, вот это точно. Ну что, в этом часу у нас, конечно же, гороскопчик.
0: Немного лайфхаков в тему.
1: Ну и проговорим немножко про мифы. Поэтому мы начинаем, слушаем хорошую музыку и двигаемся дальше.
2: Я

0: Но откладывали.
1: Близнецы, сегодня вы буквально окажетесь в центре событий. Будет много общения, звонков, новостей и интересных предложений. Кто-то может неожиданно помочь в важном вопросе или подкинуть перспективную идею. Вот так вот, будьте внимательны.
2: Раки день подходит для наведения порядка в делах и мыслях. Удачно складываются встречи со старыми знакомыми, а некоторые вопросы решатся быстрее даже, чем вы ожидаете.
1: Львы, сегодня у вас появится возможность проявить лидерские качества. Главное, не давить на окружающих и не пытаться доказать свою правоту любой ценой.
2: Девы, практичность и внимательность сегодня принесут хороший результат, а день подходит для работы с документами, планирования и завершения старых дел.
1: Весы, у вас сегодня хороший момент для переговоров и поиска компромиссов. Кто-то может обратиться к тебе за советом или поддержкой.
2: Скорпионам звезды обещают продуктивный день. У вас получится все, что вы запланируете.
1: Стрельцам, как всегда, сегодня захочется движения, новых впечатлений и общения. День благоприятен для поездок, встреч и всего, что расширяет кругозор.
2: Козерогам стоит сосредоточиться на главном и не распыляться. Спокойный рабочий день, который поможет принести хороший практичный результат у вас сегодня.
1: На Водолее могут появиться необычные идеи у вас или неожиданные предложения. Не спешите отказываться, среди них есть перспективные варианты.
2: Рыба, день располагает к общению и встречам. Возможны гости, приятные разговоры или новости от людей, которых давно не было в вашей жизни.
1: Вот так, ну что ж, берите все на заметочку. Сегодня интереснейший день, ну и, конечно, хорошая музыка вам в путь.
3: Сделано в Беларуси.

0: готовьтесь к главному футбольному событию. На 21 век бай. Неделя футбола и скидки до 45% на телевизоры до 7 июня. Телевизор LG с диагональю 50 дюймов всего за 1300 рублей. Оплата частями через сервис Дольки и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель». Аккумулятор.

0: 4-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
1: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. Вот насобирали вам немножко лайфхаков, которые вам 100% помогут. Главное, берите ручечку и записывайте. Итак, планируйте только самые важные вещи. Дорогу, жилье и бюджет. Остальное оставьте для импровизации.
1: Это мы про отдых сейчас говорим.
0: Да,
1: все, что
0: совершенно. Если кто-то забыл или только сейчас подключился, да.
1: Ну и не заполняйте каждый день отпуска делами, советуют. Вот хотя бы несколько часов полностью свободными, чтобы были.
0: Какими делами могут быть
1: вот
0: в отпуске?
1: Вот, я думаю, вообще нужно вообще уехать с дома.
0: Да. Ты знаешь, мне вот в этом плане вот нравятся круизные лайнеры. Там вот ты приходишь в какой-то город, прям выкладываешься 8 тысяч миллионов шагов у тебя там на часах, походил, погулял, а потом день в море, и все, балдеешь. Да. Перед поездкой ставь список «хочу сделать», а не список «обязан сделать». Отдых сразу становится легче.
1: Ой, ну даже вот список как будто бы не хочется.
0: Все, да.
1: Вот
0: уже
1: сразу,
0: как бы не
1: вот,
0: то.
1: Вот ты обязан, значит, да, это да, делать.
0: Да.
1: Вот,
0: а уже если не, есть такие, которые, значит, если что-то пошло не по списку, все, истерика. Паника, все. Да зачем я сюда поехал вообще? Да я больше отпуск вообще в жизни
1: брать. Хоть чтобы
0: я работал. Да.
1: Ну и если выбираете спонтанный отдых, заранее отложите небольшой резерв денег на неожиданности.
0: Ну, вообще, да, желательно с деньгами как-то...
1: Там, вот это вот все.
0: С деньгами как-то покомфортнее путешествовать, поэтому желательно, чтобы было. Не пытайтесь увидеть все за один отпуск. Лучше спокойно насладиться несколькими местами, чем пробежать 20 локаций галопом и ничего не запомнить.
1: Да, это правильно.
0: А вообще есть, вот, кстати, разница между туристами и путешественниками. Вот говорят, турист едет в какое-то определенное место, а путешественник едет и наслаждается дорогой даже.
1: Да. Ну и хотя бы один раз за отдых соглашайтесь на что-то незапланированное.
0: Так, например?
1: Именно такие решения потом чаще всего становятся лучшими историями для друзей и коллег. Ну, я не знаю, там что такое незапланированное.
0: Ну, типа, ребята, давайте не этой дорогой, я знаю короткую дорогу. Все самые увлекательные путешествия начинаются со слов «я знаю короткую дорогу». Ну что, а мы продолжаем, наслаждаемся хорошей музыкой. Впереди у нас еще много всего интересного, поэтому не переключайтесь, оставайтесь на Zephyr FM.
2: Сделано в Беларуси.

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Ну что ж, пришло время развенчать некоторые мифы. И вот с каких мы начнем. Есть такой миф, что золото в микроволновке сразу вызовет взрыв. На самом деле, не каждый предмет с золотым рисунком мгновенно искрит. Но риск повреждения техники действительно есть, поэтому экспериментировать не стоит.
1: Я думала, кто-то просто там золотую цепь положил в микроволновку.
0: Огромную такую, да, со времен 90-х.
1: Так, ну есть такой миф, что человек проглатывает во сне по несколько пауков в год.
0: Ой, кстати, я слышал тоже такое.
1: Господи, какой кошмар.
0: Я какое-то время даже спать боялся.
1: Или рот себе закрывал ватой. Ну, никаких подтверждений этому, конечно же, нет. Более того, пауки обычно избегают людей и не стремятся исследовать нас вообще.
0: Что там у него во рту, что так невкусно пахнет? Ну-ка, я проверю. Улетел в пропасть. Еще один миф. Если тронут птенца руками, родители его бросят. Вот так. Ну, я такого не слышал, конечно.
1: Да, я слышала, кстати, родители. Ну, мне родители так и говорили.
0: Меня так родители бросили, да?
1: Я так и боялась всю жизнь.
0: Да. Ну, говорят, что большинство птиц ориентируются не на запах, а на зрение и звуки. Поэтому родители обычно продолжают заботиться о птенце.
1: Ну, слава богу.
0: Все можно трогать. Трогай на здоровье.
1: Так, ну, есть еще такой миф, что язык чувствует разные вкусы разными зонами.
0: Так,
1: когда-то, говорят, даже в учебниках кто-то рисовал карту языка, ну и сладкое вот это спереди, горькое сзади и так далее. Но современные исследования показали, что все вкусовые рецепторы способны распознать разные вкусы по поверхности языка.
0: Интересно.
1: Нет отдельной части.
0: Интересно. Вот я, кстати, тоже думал, что разные это самое.
1: Серьезно?
0: Да, я думал, вот так вот кончиком, если языка, то все сладенькое. Я так обычно прилипал к качелям зимой. Итак, говорят, бык злится на красный цвет или как-то реагирует на красный цвет. Но на самом деле быки почти не различают красный цвет. Их раздражает не цвет ткани, а ее движение перед глазами. Ну и я кидаюсь на людей, когда меня мельтешат чем-то перед глазами.
1: Есть такой миф, что человеку нужно 8 часов сна абсолютно каждый день. На самом деле универсальной цифры не существует. Кому-то для хорошего самочувствия хватает и 7 часов, а кому-то нужно 9. В общем, говорят, все зависит от возраста, образа жизни, ну и, собственно, особенности организма.
0: Да, ну вот тоже развеяли, так сказать, миф. Но я еще когда-то слышал, что нужно обязательно спать четное количество часов, и тогда ты высыпаешься.
1: Ой, Господи.
0: Я даже когда-то пробовал спать 2 часа, не выспался, ты знаешь.
2: Сделано в Беларуси.

0: реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Shop Белтелеком Бай.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30

0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,21, за 100 российских дают 3,86 белорусских. В Беларуси 4 июня почти всю ночь не будут работать банковские карты. В этот день с 12.50 ночи до 6.30 утра в организациях торговли и сервиса возможны трудности при расчетах кредитками. Проблемы могут возникнуть также в пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания и при использовании банкоматов. В исторической части Минска выставили на продажу помещение с известным заведением быстрого питания. За ресторан просят около 1,5 миллиона долларов. Площадь кафе 258 квадратных метров. Оно находится на первом этаже пятиэтажки напротив железнодорожного вокзала на улице Кирова. Это прямо возле ворот Минска. Грузия выставит на торги 40 тысяч бутылок вина из коллекции Сталина. Отмечается, часть запасов датируется началом 19 века. Среди них вина Бордо из бывшего собрания Романовых, конфискованного после революции 1917 года. Бывший вождь народов стал хранителем этого собрания и позже пополнял его грузинскими сортами. Теперь раритеты хотят продать на аукционе, а выручку направить на создание школы виноделия. По курсу Нацбанка напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,21, за 100 российских дают 3,86 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 7 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 94 доллара 60 центов за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 45%. Атмосферное давление 769 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Прекрасная погода за окном, чудесная музыка в эфире. Говорит только о чем? О том, что шоу утреннее. Два в одном с Ромой Вакс.
1: И Юля Гладкова. Вот как молодец, да? Какая.
0: Загнула.
1: Да, я же даже дыхание успел затаить на секундочку. Итак, 9 утра, мы продолжаем сегодня беседовать о том, как же стоит ездить в отпуск. Вот так спонтанно или прям подготавливать план прям Барбадоса, или как его там называют. Итак, говорят, что самые запоминающиеся моменты отпуска часто происходят случайно. Неожиданное кафе, случайное знакомство или незапланированная прогулка нередко становится главным воспоминанием поездки. Ну, да, это да, я соглашусь.
0: Да, согласна. Тоже. Слишком подробный план тоже может утомлять.
1: Ну, однозначно.
0: Да, когда отдых расписан буквально по минутам, но он начинает напоминать рабочий график. Да.
1: 100%.
0: Но по минутам такой, так, мы сейчас едим 15 минут.
1: Да, да. Так, все, все встали, пошли. Оплатить? Нет, уходим.
0: Ну, такое себе.
1: Да. И, ну, на самом деле проблема-то в плане не в том, что он имеет место быть, а в том, что когда он идет не по плану, то люди автоматически начинают переживать.
0: Я думаю так, что если ты приезжаешь в новый город, ты можешь до этого посмотреть, куда можно сходить. Но да, не писать себе по минутам, что вот так, в 12:00 мы выходим из дома.
1: Да,
0: ну
1: да,
0: нет,
1: да,
0: ну
1: да,
0: такой
1: да.
0: себе.
1: Да, ну нужно выспаться, проснуться как минимум. Ну что, в этом часу у нас, конечно же,
0: 5 минут этикета.
1: Да, немножечко новостей нашей прекрасной родины.
0: И приметная погода, поэтому не переключаемся, мы совсем скоро вернемся.
1: Поехали.
2: Твое утро на Zephyr FM.

0: Ну что ж, мы, собственно, продолжаем. И вот сейчас вот немножко вам примет.
1: На сегодняшний день.
0: Да. Итак, если утром первым делом услышал смех, день обычно проходит легче и приносит хорошие новости или приятные встречи.
1: А если в доме ты один?
0: Да, то как будто бы, если ты услышал смех, беги.
1: Ну и если по дороге неожиданно встретил человека, о котором недавно вспоминал, это считается, что вскоре произойдет какое-то важное совпадение.
0: Интересно.

0: Власть после долгих поисков вскоре может решиться вопрос, который давно не давал покоя. Вот так вот.
1: Ну а если птица села рядом и долго не улетает, в старину говорили, что вскоре придет интересная новость или письмо.
0: Интересно. Я как-то сидел в кафешечке, пил кофе, и воробьи такие наглые, прям толпой прыгают там что-то около меня, такие смотрят на меня. Ну ты что-то оставишь там что-то? Я так близко даже...
1: Я это просить должен, что ли?
0: Да. Алло! Так, ну что, если перед важным событием случайно рассыпать сахар, это считалось знаком удачи и приятных перемен в ближайшие дни. Вот так вот.
1: И если несколько раз за день случайно посмотреть на часы в одно и то же время, говорят, что вскоре произойдет событие, которое запомнится надолго.
0: В одно и то же время несколько раз в день, это как?
1: Тоже не знаю. Ну, может быть, минуты одинаковые или что?
0: Интересно.
1: Или либо 10 утра и 10 вечера, допустим.
0: Ну, так несколько раз, всего два. Короче, тут что-то предки намутали наши, поэтому...
1: Они просто в часах не
0: понимали. Не записываем, не запоминаем. Да, кстати.
1: По солнечной
0: палку воткнули.

0: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Заряжай свое утро позитивом на Зефир ФМ.

0: Итак, мы продолжаем наш прекраснейший эфир. И у нас новости, немножечко новостей нашей прекрасной Беларуси. И сейчас вот будем восхвалять наших доблестных сотрудников МЧС, которых мы безустанно, собственно, периодически восхваляем. Итак, сотрудники МЧС при помощи трактора достали корову из люка под Барановичами. Ну вот так. В Барановичском районе спасателям пришлось выезжать на необычный вызов. Корова провалилась в канализационную яму на частном подворье и самостоятельно выбраться уже, естественно, не смогла. Ты, буренка, ты куда полезла? А тут кран надо подкрутить, дай ключ на 12. Чтобы аккуратно поднять животное и не причинить ему травм, спасатели привлекли технику местного сельскохозяйственного предприятия, фактически использовали трактор как подъемный кран. Операция прошла успешно, буренку удалось достать, и по данным МЧС она даже не пострадала. Молодцы. Ну вот, ребята, я вот восхищаюсь нашими...
1: Не, ну молодцы, конечно, да, я просто сразу мультик вспомнила, там Алеша Попович, когда вот они с этим конем по пещере там ползли, и они могли, давай проползу, он такой, я не могу, меня придавил камушек. Нет, ну хорошо, что вообще никто не пострадал. Да, да, да. Это здорово. Кстати, наставник сборной Беларуси по пляжному футболу Николас Альварадо признан лучшим тренером мира 2025 года.
0: Вот так, ура.
1: Да, награду испанскому специалисту вручили на премии «Звезды пляжного футбола 2025» в Испании. И это признание стало логичным продолжением достаточно сильного сезона белорусской команды, потому что, во-первых, мы вышли в финал чемпионата мира на Сейшелах, получили серебро после яркого матча с Бразилией, ну и бронза Евролиги у нас тоже.
0: Молодцы! Ну вот просто, ну, гордость за наших ребят. Вот, да. Ну, у меня еще гордость за наших, собственно, этих, как его, за белорусов, короче.
1: Да.
0: В Гродно жильцы многоэтажки спасли уточку с утятами. В Гродно произошла вот трогательнейшая история, одновременно немножечко даже трагическая. Уточка вывела утят прямо на четвертом этаже жилого дома. Позже птица слетела вниз и стала звать малышей за собой. Несколько утят последовали за матерью, и, к сожалению, падение для них оказалось трагичным. Но остальных птенцов жильцы дома смогли вовремя удержать от прыжка и тем самым фактически спасли им жизнь. Позже вся семья, утка и выжившие утята были переданы в Гродненский зоопарк на лечение и реабилитацию. А сейчас птичка чувствует себя хорошо. После восстановления их планируют выпустить обратно в природу. Ну, к сожалению, да, это вот природа и... Ну, не в курсе у тебя-то, что четвертый этаж это немножко высоко, да и уточка, собственно.
1: Ну хорошо, что люди бдительные.
0: Да, слушай, да. Уже вот как история в Минске, как утят ловили, да. Ну, молодцы. Вот у нас белорусы все-таки душевный народ, и вот мы молодцы. Стараемся животным, братьям нашим меньшим, помогать по максимуму.
1: Да. Так, ну что, еще одна новость. Тоже белорусские гимнастки смогут снова выступать на международных турнирах под национальным флагом. Европейская федерация гимнастики сняла все ограничения, которые действовали ранее. Поэтому уже с 27 мая сборная Беларуси выйдет на чемпионат Европы в болгарской Варне с государственной символикой.
0: Ну, приятно. На самом деле приятно слышать такие новости. Почему? Потому что вот вслед за лучниками хоккеистов возвращают. Ну, не должны спортсмены касаться всяческих таких перипетий. Да. Вот, поэтому ура, ждем призов, они будут скоро, я уверен, потому что наши белорусы самые мощные спортсмены в мире. Поэтому болеем за наших, желаем удачи в соревнованиях и, собственно, побольше золотых медалей. Ну, а мы двигаемся дальше и слушаем хорошую музыку.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: Зарекайся.
1: Для лиц старше 12 лет.
0: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси появились обновленные кроссоверы Dongfeng Hyugo 2026 года. Модель получила литые диски, турбина R19 с алмазной шлифовкой и новый темно-серый цвет. В стандартной комплектации усиленная тонировка задних окон, обогрев сидений, рулевого колеса, зеркал и форсунок стеклоомывателей, дистанционное управление стеклами и защита картера двигателя. Для синеокой дополнительно предусмотрены оцинковка капота и крышки багажника, а также усиленная обработка скрытых полостей кузова. Автомобиль оснащен бензиновым турбомотором DFM Honda на 200 сил и 7-диапазонным автоматом. Разгон до 100 км в час занимает 8,2 секунды. Кроссовер оборудован комплексом автономного вождения уровня L2 с адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе и другими интеллектуальными системами.
0: Про машины для людей.
2: Geely представила рестайлинговую версию компактного SUV Cowboy, созданного на базе кроссовера Icon. Модель 2026 года получила ряд обновлений в комплектациях и опциях. Внешне автомобиль сохранил прежнюю стилистику, но за счет нового внедорожного обвеса и аксессуаров приобрел более спортивный облик. Атмосферу в салоне дополняет 256-цветная подсветка. Техническая начинка осталась прежней. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 133 кВт-часа в паре с 7-ступенчатым автоматом.
0: Дай газу!
2: На аукционе в Монтерее выставили раритетный купе Chrysler Special 1953 года. Первый из 18 экземпляров на шасси Chrysler New York. Уникальное авто, единственный с двухцветным заводским окрасом и скрытыми дверными ручками. После реставрации, которая длилась 5 лет, он занял 3 место на конкурсе элегантности в Pebble Beach. Специалисты отмечают, что стоимость авто может достичь 1 миллиона долларов.
0: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Итак, мы продолжаем, и у нас традиционная пятиминуточка этикета. И сегодня поговорим, как же себя все-таки правильно вести в поезде.
1: Или напомним даже, вдруг кто-то забыл.
0: Да, кстати. Итак, уважайте соседей по полке. Если едешь в купе или плацкарте, не занимайте лишнее пространство. Чем аккуратнее твои...

0: И вещи, тем комфортнее всем вокруг. Ну, да.
1: Да. Тихие разговоры. Поезд — это не кафе, поэтому говорить громко, ну, такое себе, особенно поздно вечером или рано утром.
0: Даже если вы один в купе, есть, все равно за соседним купе тоже кто-то есть.
1: А ты знаешь, вот люди иногда даже не так громко между собой говорят, как «Алло! Да, алло, да, это Даня, Саша!»
0: Телефон без шоу, вот к слову. Разговоры по телефону коротко и без крика. Никому не обязательно знать всю твою историю жизни, а та, и, собственно, и да я.
1: Да. Ну и запах еды в замкнутом пространстве — это чувствительная тема, поэтому лучше, ну, избегать слишком резких продуктов и не превращать вагон в пикник.
0: В смысле, а курочка с яйцами? Это же классика.
1: Яйца-то вообще классика.
0: Ну, общий порядок. Не захламляйте проход и верхние полки. В поезде пространство общее, и каждый лишний пакет чувствуется вдвойне.
1: Да. Ну и когда люди спят, лучше минимизировать свет, шум и лишние движения, потому что поезд — это все-таки редкое место, где уважение к тишине особенно ценится.
0: Ну, да, да. Многие хотят поспать в дороге, отдохнуть.
1: А вообще, я так считаю, хотите поспать — выкупайте купе.
0: Да, или вообще не едьте в отпуск.
2: Встречаем утро вместе. Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: С начала июня Беларусьбанк начинает эмиссию виртуальных банковских карт для физических лиц резидентов Беларуси. Доступны два типа. Они предназначены для безопасных онлайн-платежей и бесконтактных в расчетах с помощью смартфона или смарт-часов. Оформить платежное средство могут как действующие, так и новые клиенты в системе интернет-банкинг или в приложении.
0: Город.
1: Бобруйск встретил лето громким детским смехом и яркими красками. Международный день защиты детей в городе на Березине отметили масштабным праздником. Главным событием стал запуск волонтерского проекта «Планета лето», который традиционно дает старт летней оздоровительной кампании. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Число погибших в результате взрыва на складе промышленных эмульсионных взрывчатых веществ на севере Мьянмы увеличилось до 55, многие числятся пропавшими без вести. Эта цифра может вырасти, поисковые работы продолжаются. Детонация оставила после себя сильное разрушение, повреждены более 100 домов. Причина еще не установлена.
0: Культур-мультур.
1: Белорусские продюсеры снимут полнометражный фильм про Леопольда по мотивам истории о знаменитом коте. Картина будет игровой, перенесет знакомых героев в современность. Создатели обещают семейное кино с юмором, экшеном и трюками, сохранив главную идею оригинала – доброту и дружбу. Съемки стартуют осенью 2026 года, а режиссером выступит белорус. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22, влажность 49%, атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Итак, 10.05 на наших часах, и мы, собственно, продолжаем в студии Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое утреннейшее шоу «Два в одном», и мы сегодня беседуем о том, какой же отдых лучше, спонтанный или все-таки спланированный. Так вот, спонтанные решения делают жизнь ярче. Исследования показывают, что новые и неожиданные впечатления мозг запоминает лучше привычных событий. Вот так вот.
1: Ну, а большинство туристов все равно комбинируют оба подхода. Обычно люди заранее планируют главное, то есть дорогу и жилье, а остальное уже оставляют на настроение и обстоятельства. Вот, кстати, я такая же. Ну, главное, чтобы жилье было, да. Ну, самое главное, все.
0: Жилье.
1: Ну, дорога.
0: Жилье. Ну, ты знаешь, мне вот как-то хочется попробовать однажды. Как будто бы не в том возрасте, но хочется просто приехать в аэропорт.
1: Побыть.
0: Ну, на улице я уже побыл. Приехать в аэропорт и прям вот сходу, вот что первое бросится в глаза, и купить билеты прям там и улететь.
1: Ой, нет, я на такое, наверное, нет.
0: Зато сколько эмоций.
1: Такое себе, если честно.
0: Ну что, еще больше эмоций мы вам сейчас подкинем, когда расскажем про гороскопчик.
1: И новости, конечно, тоже позже расскажем.
0: Поэтому оставайтесь с нами на Zephyr FM.
2: Фабрика улетного настроения.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, гороскопчик к нам немножечко сегодня прилетел, и мы вам сейчас его обязательно расскажем. Итак, овны, у вас сегодня активный и энергичный день. Захочется начать что-то новое или даже изменить привычный курс, но с финансами лучше не рисковать и избегать импульсивных покупок.
2: Тельцы, у вас сегодня благоприятный день для личных отношений и откровенных разговоров. Можно обсудить планы на будущее.
1: Близнецы сегодня буквально окажутся в центре событий. Будет много общения, звонков, новостей и интересных предложений. Кто-то может неожиданно помочь в важном вопросе или подкинуть перспективную идею.
2: Раки, у вас день подходит для наведения порядка в делах и мыслях. Удачно у вас будут складываться встречи со старыми знакомыми.
1: Львы, у вас сегодня появится возможность проявить лидерские качества. Главное, не давить на окружающих.

0: планам и не распыляться. Спокойный рабочий день у вас сегодня, который принесет вам хороший практический результат.
1: У водолеев сегодня могут появиться необычные идеи или неожиданные предложения. Не спеши отказываться. Среди них есть перспективные варианты.
0: У рыб день располагает к общению, встречам, возможны гости, приятный разговор или новости от людей, которых давно не было в вашей жизни.
1: Ну что ж, вот такой гороскопчик, а мы двигаемся дальше, слушаем хорошую музыку.
2: Так звучит город. Zephyr FM. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright, by my side, by my side. In

0: такая приятная романтическая песня «Ты и я» от Hello March. Классно.
1: Ну, а у нас новости не романтичные, просто
0: новости. Просто новости. Просто вот возьмите и примите эту информацию как есть. Итак, ну, кстати говоря, нет. Вот, кстати говоря, очень даже в тему. Прощение меняет то, как мозг хранит воспоминания. Американские нейробиологи выяснили интересный механизм. Прощение не стирает обиду, но помогает мозгу по-другому ее перезаписывать. Когда человек получает извинения, неприятная ситуация начинает восприниматься чуточку помягче. К старому воспоминанию добавляется новая информация и объяснение и раскаяние. Вот так вот. В этот момент активнее работают зоны мозга, которые отвечают за понимание других людей и обработку воспоминаний. Ученые при этом уточняют, в случае тяжелых конфликтов этот процесс может работать иначе и требует отдельного изучения.
1: Конечно, это прощение, что-то по типу «ты меня, конечно, извини, но...»
0: Это немножечко другое «извини».
1: Итак, НАСА представила план на строительство первой постоянной базы на Луне. Вот так. Ее хотят разместить в районе там, Южного полюса, спутника Земли. Проект они разделили на три этапа. До 29 года агентство планирует провести до 25 миссий. Отправят туда разные роверы, спутники. В общем, будут искать там лед, вот это вот все там делать. Потом с 29 по 32 год там начнется этап обживания. Вот так уже должны будут появиться первые энергосистемы, связь с базовыми там какими-то модулями живыми. Ну и все, и с 32 года НАСА уже перейдет к постоянному присутствию людей.
0: Да.
1: Там будет и экипаж меняться, вот это вот все, там вот это вот вода, кислород, все туда.
0: Мало,
1: вот это
0: мало
1: вот
0: места на Земле, мало. Ну что, году к 40-му, я думаю, можно будет уже там дачку немножко построить.
1: Да, ну представляешь, как здорово. Во-первых, ты пока долетишь, отдохнешь. Пока прилетишь, отдохнешь, а еще там побудешь.
0: Да, нормально, пока перепахаешь.
1: И слава богу, земля моя родненькая, вот это да, это круто.
0: Ну, молодцы, что тут скажешь. Молодцы, вот открывают новые технологии. Но на самом деле, мне такое ощущение, что вот если где-то внеземные цивилизации на нас смотрят, которые там перемещаются через миллиарды световых лет за какие-то секунды, смотрят на нас, думают, ну, конечно, молодцы, на Луну, красавчики, долетели в конце концов. Ну что, еще одна интересная, кстати, для тебя будет интересная новость. Ты как любитель Гарри Поттера, вот расскажу тебе такую интересную новость. Значит, редкое издание Гарри Поттера ушло с молотка за рекордную сумму. В Великобритании на аукционе продали первое издание книги Гарри Поттера and Philosopher's Stone, он же философский камень, за 21 600, собственно, долларов. Интересно, что этот экземпляр почти 30 лет пролежал в коробке на чердаке у литературного критика Катрины Мак-Николь. Книгу она получила еще в 1997 году для рецензии, когда ее розничная цена составляла всего-то около 6 долларов. Но так и не успела ее прочитать. Эксперты отметили, что издание сохранилось в отличнейшем состоянии и стало одним из лучших экземпляров.
1: Понятно, почему сохранилось.
0: Ну да.
1: У меня, кстати, даже есть такие книги. Нетронутые.
0: Так ты проверь, может, тоже там какую десятку, двадцатку.
1: Надо, что? Совершенно нормально так.
0: Ну что, дополнительную ценность книги придает характерная ошибка первого выпуска, пропущенная буква в слове «философский» на задней обложке. Вот так вот. Поэтому очень интересно, на самом деле, такие вот книжки находишь, находочки, и потом можно их очень даже выгодно толкнуть.
1: Да. Главное не читать, чтобы не испортить.
0: Это вот, наверное,
1: борщом каким-нибудь заляпать.
0: Наверное, самая непризнанная версия Гарри Поттера.
1: Итак, что узнала? Карие глаза считаются самым таким частым цветом глаз на планете.
0: Ничего себе.
1: Примерно 70-79% людей им обладают.
0: Вот так вот.
1: Ученые объясняют это высоким содержанием меланина в радужной оболочке. Именно он делает глаза более темными и лучше защищенными от солнечного света. Вот так вот. Ну, кстати, говорят, больше всего встречаются такие глаза в Азии и там в южных широтах.
0: Интересно.
1: А голубые глаза встречаются значительно реже. 80% населениями обладает. Зеленые, серые, янтарные оттенки считаются еще более редкими. Вот так вот. Ну и при этом цвет глаз — это же не работа одного гена. Стоит помнить и это прям комбинация целая.
0: Ну, слушай, я вообще вот любитель наблюдать, да, за людскими глазами.
1: Ты как маньяк сейчас сказал, ты сейчас скажешь, ты их коллекционируешь.
0: Нюхать люблю их, да. Да, и вот замечаю, что у нас-то в республике очень много голубоглазых, поэтому из вот этих 8-10% 98% здесь у нас. Но мы, да, много голубоглазых. Но это для меня на самом деле открытие, что мы с тобой как голубоглазые, а я еще секрет раскрою. У Юли один глаз зеленый, один голубой, это вообще редкий экземпляр. Вот, ну, такие, для меня было удивление, что на самом деле таких, как мы, мало. Поэтому мы уникальные, нас нужно беречь.
1: Любить и ценить.
0: И холить, и лелеять, естественно. Ну, что, мы себя похолим, полелеем хорошей музыкой, вернемся к вам совсем скоро. Поэтому оставайтесь с нами на Zephyr FM.

Реклама. Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня. Газонокосилка «Айнхель», аккумулятор и зарядное устройство. Всего за...

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375-44, 717-12-12.
2: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030. Включайся. Зефир.

0: Ну что ж, наш эфир неумолимо, но благополучно подошел к концу.
1: К сожалению, ну ничего, мы не расстраиваемся, завтра мы снова будем здесь.
0: Погодка прекрасная, делать есть что.
1: К счастью или к радости, там как-то, ну, есть.
0: Или к несчастью, да, но всегда есть чем заняться, слава богу. Ну что, вот так вот мы сегодня обсудили, решать вам, как сегодня свой отпуск планировать или спонтанно.
1: Ну, мне кажется, все-таки спонтанно, но 50 на 50 надо, смотря что спонтанно.
0: Все должно быть в меру, 100%.
1: Да, однозначно. Ну что, желаю вам хорошего настроения и продуктивного рабочего дня.
0: Да, ну и, конечно, прекрасной дороги домой под музыку Зефир FM. Ну а мы с вами прощаемся, поэтому пока.
1: Пока-пока.

0: готовьтесь к главному футбольному событию. На 21 век бай. Неделя футбола и скидки до 45% на телевизоры до 7 июня. Телевизор Blaupunkt с диагональю 65 дюймов всего за 1699 рублей. Оплата частями через сервис Дольки и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
2: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекцией проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков в светлое время суток с берега, без захода в воду.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: Образование.
1: В Беларуси проходит ЦТ по второму профильному предмету. Его планируют сдавать более 35,5 тысяч абитуриентов. Среди участников – выпускники школ этого года и прошлых. До этого обе категории уже прошли по два испытания. Один из государственных языков и первая специализированная дисциплина на выбор.
0: Город.
1: Накануне с молодыми специалистами Бобруйск-Агромаша встретился председатель Бобруйского горисполкома Максим Гурин. Участие в мероприятии также принял генеральный директор общества. В ходе открытого диалога ключевыми темами которого стали адаптация на производстве, оказание социальной помощи и развитие в профессии, прозвучали слова «напутствие». Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Жители Кении вышли на акции протеста против строительства карантинного центра США. Объект планировали использовать для изоляции американцев, которые подхватили вирус Эбола в соседней республике Конго. Местные опасались, размещение здания рядом с жилыми районами может вызвать распространение опасной инфекции. Сотни человек с плакатами прошли по улицам, требуя от властей перенести лечебный центр подальше.
0: Вот это да!
1: Таяние ледника судного дня в Антарктиде может привести к серьезным последствиям для 6 стран. Разрушение глыбы способно вызвать значительное повышение уровня мирового океана. Наиболее сильно это может затронуть Великобританию, Нидерланды, США, Бангладеш, Тувалу и Мальдивы. Некоторые города и острова рискуют уйти под воду. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 49%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: В строю, и впереди целая неделя для новых свершений, друзья. А лето, лето только начинается. Вчера мы его лишь впустили, а сегодня оно уже начинает раскрываться перед нами во всей красе. Второй день лета – это, как мне кажется, вторая чашка утреннего кофе. Вкус уже знакомый, но бодрит он не меньше, конечно. Так что давайте договоримся, друзья. Оставим все понедельчатые тревоги позади. А сегодняшний вторник – это наш шанс сделать что-то по-настоящему летнее. Может, это будет самая вкусная ягода на завтрак или решение после работы отправиться не домой, например, на прогулку в парк или просто распахнутое окно, впускающее в комнату теплый июньский воздух. Ну, что бы вы ни выбрали и что бы вы ни сделали, оставайтесь на волне 95.4 и наслаждаемся треками.
1: Сделано

0: Сегодня 2 июня, друзья, и пускай этот вторник для вас станет днем маленьких открытий и больших планов на лето. Впереди нас ждут 3 месяца солнца, друзья, отпусков и, конечно же, хорошего настроения. А впереди на самой сладкой радиоволне нас ждут отличная музыка, которая задаст ритм этому прекрасному июньскому дню. Друзья, Алек, Never Letting Go. Биберекс, I Find This. Ну а быстрее будет романтичный трек «Эпилог» от Анны Асти и Дима Билана. Оставайтесь на волне 95.4. Я на Лимятор скажу про погодные условия, которые нас ожидают сегодня. Что же сулят нам звезды гороскопа и, конечно же, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте.
2: Подписывайся на страничку в Инстаграм.
1: Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Ты не можешь ни выиграть, ни проиграть до тех пор, пока ты не участвуешь в гонках.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

0: Сегодня вторник, 2 июня, и в стране установится в целом комфортная погода. Правда, на Западе будет неспокойно, а осадки, жара до плюс 24 градусов. Тепла, а еще и гроза может загреметь там, в небе. Собственно, в Гродненской, Брестской областях объявлен желтый уровень опасности из-за гроз. А в нашей Могилевской области температура воздуха поднимется до 24 градусов тепла, ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Переменная облачность без осадков. Так что, друзья, радуемся и наслаждаемся нашей погоде, делаем звук громче, и музыкальную паузу у нас на Zephyr FM.
1: Сладкая штучка.
2: Когда-то рядом, знай, это мой рай. Держи мою руку.

0: сваренного кофе – это аромат настоящего будильник для миллионов людей по всему миру. И мы привыкли, да, считать, что чашка крепкого экспрессо – это заряд бодрости и энергии на весь день. И это действительно так. Кофеин стимулирует нервную систему, помогает проснуться и даже сконцентрироваться. Но есть и обратная сторона медали. Ученые говорят, вместе с приливом сил кофе запускает в организме не самые приятные процессы. Он обладает мочегонным эффектом, что приводит к вымыванию из организма важных микроэлементов. В частности, за каждую чашку бодрости мы платим потери магния и целого ряда витаминов, а особенно группы В. Так что же теперь, спросите, отказаться от любимого напитка? Друзья, вовсе нет. Просто важно помнить о балансе. Если вы не представляете свой день без кофе, позаботьтесь о том, чтобы в вашем рационе было достаточно продуктов, богатых магнием и витаминами, например, орехов, зелени, цельнозерновых круп. Вот так. Так что пейте кофе с удовольствием, друзья, но не забывайте восполнять то, что он забирает. А я, ребята, продолжаю свой эфир и радовать вас хитами Måneskin Supermodel. Afrojack, Дэвид Гетто и совместный хит. Я самая, послушаем от Mia Bjorke. Не переключаемся, а остаемся на самой сладкой радиоволне.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

Включайся. В Бобруйске полдень.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко подписал закон об изменении Водного кодекса Беларуси. Документ упрощает жизнь владельцам частных подворий. Теперь добывать подземную жидкость из скважин на своем участке можно без специального разрешения. Также закон гарантирует людям свободный доступ к арендованным водоемам для отдыха, спорта и туризма. А вводить локальные запреты на купание и плавание на лодках теперь можно только при наличии реальной угрозы для жизни и здоровья.
0: Город.
1: Накануне на улице Советской, 102, открылся новый современный детско-спортивный игровой комплекс. Разделить радость с жителями пришли почетные гости, представители администрации Ленинского района, БГРОЧС, Центра доп. Образования детей и молодежи, а также кинологи Бобруйского отдела департамента охраны со своими четвероногими помощниками. Подробности на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Власти Мальдив намерены ввести запрет на доступ к определенным социальным сетям для детей младше 16 лет. Чиновники обратили внимание на растущую уязвимость ребят перед опасностями в интернете, указав на увеличение числа случаев кибербуллинга несовершеннолетних. Запрет будет распространяться на конкретные приложения, которые считаются рискованными.
0: Вот это да!
1: В Италии десятки гоночных машин прямо на старте разлетелись от ударов друг от друга. Из 57 автомобилей сошли с дистанции 23 из-за агрессивного маневра одного из водителей. Никто из пилотов серьезно не пострадал. Спортсмены смогли продолжить соревнования. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 49%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: На календаре, друзья, уже второй день лета. И знаете, это мне кажется, что это особенный момент. Ведь первый день мы обычно проводим в суете, вот, отмечаем наступление сезона, строим даже грандиозные планы. А вот второй день, он для того, чтобы выдохнуть и просто насладиться моментом. Солнце ведь уже не просто светит, оно по-настоящему греет. А это идеальное время, чтобы отложить все дела и по возможности на перерыве выйти на улицу. А вечером можно устроить пикник или просто прогуляться босиком по траве у себя во дворе. Второй день лета, мне кажется, это маленькая репетиция отпуска, так что давайте договоримся. Сегодня по возможности никаких отчетов и срочных звонков, только солнце, только хорошее настроение и ощущение бесконечного дня. Это самая сладкая радиоволна. Оставайтесь со мной на Лимята, ведь впереди много отличной музыки для этого чудесного дня.
1: Сделано в Беларуси.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: Огнетушителю уже 170 лет, а вы его до сих пор не приобрели? МЧС Беларуси точно знает, что именно он сможет потушить небольшое возгорание всего за пару пшик-пшик.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Середина часа, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и по-прежнему ну и мята. Давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день и 2 июня. Гороскоп сегодня говорит нам, что самое главное – это дисциплина и ответственность. Именно они играют в этот день ключевую роль и двигают наше будущее в позитивную сторону. Днем стоит держать ухо востро, а вы можете услышать что-то очень важное и интересное, понять, как дальше играть по правилам и добиваться своего. Так что обязательно прислушивайтесь к окружающим. Будет отличная возможность вывести на чистую воду лжецов даже. Они где-то там, возможно, да проколятся. Постарайтесь ко всему относиться критично, чтобы понять, где вам врут, а где всего лишь скрывают правду. А вот верить гороскопу это дело каждого, как всегда говорю я, Налимята, на самой сладкой радиоволне. И оставайтесь на волне 95.4, ведь впереди Райан Рея.

0: менять свой почерк. Для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси появились обновленные кроссоверы Dongfeng Hyugo 2026 года. Модель получила литые диски, турбина R19 с алмазной шлифовкой и новый темно-серый цвет. В стандартной комплектации усиленная тонировка задних окон, обогрев сидений, рулевого колеса, зеркал и форсунок стеклоомывателей, дистанционное управление стеклами и защита картера двигателя. Для синеокой дополнительно предусмотрены оцинковка капота и крышки багажника, а также усиленная обработка скрытых полостей кузова. Автомобиль оснащен бензиновым турбомотором DFM Honda на 200 сил и 7-диапазонным автоматом. Разгон до 100 км в час занимает 8,2 секунды. Кроссовер оборудован комплексом автономного вождения уровня L2 с адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе и другими интеллектуальными системами.
1: Про машины для людей.
2: Geely представила рестайлинговую версию компактного SUV Cowboy, созданного на базе кроссовера Icon. Модель 2026 года получила ряд обновлений в комплектациях и опциях. Внешне автомобиль сохранил прежнюю стилистику, но за счет нового внедорожного обвеса и аксессуаров приобрел более спортивный облик. Атмосферу в салоне дополняет 256-цветная подсветка. Техническая начинка осталась прежней. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 133 кВт-часа в паре с 7-ступенчатым автоматом.
1: Дай газу!
2: На аукционе в Монтерее выставили раритетный купе Chrysler Special 1953 года. Первый из 18 экземпляров на шасси Chrysler New York. Уникальное авто, единственный с двухцветным заводским окрасом и скрытыми дверными ручками. После реставрации, которая длилась 5 лет, он занял 3 место на конкурсе элегантности в Pebble Beach. Специалисты отмечают, что стоимость авто может достичь 1 миллиона долларов.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Уже время 12:44, Яна Ремята, хочу в это время поговорить о наших четвероногих друзьях. Оказывается, владельцы собак в среднем живут дольше, чем те, у кого нет питомца. К такому выводу пришла не я, а пришли шведские ученые, которые проанализировали данные о здоровье более 3 миллионов человек. По их наблюдениям, у собачников риск смерти ниже на 20%, а для одиноких людей этот показатель еще выше, на 33%, друзья, представляете? Особенно это отмечается, что владельцы охотничьих пород живут даже дольше других. А в чем секрет? Ну, во-первых, ежедневные прогулки, друзья, с собакой, это же отличная тренировка для сердца и сосудов. Во-вторых, нельзя исключать и мощную эмоциональную поддержку, которую мы получаем от своих питомцев. Собака же помогает справиться со стрессом и становится прям настоящим другом, особенно если человек живет один. Так что, если вы давно мечтали о лохматом друге, возможно, это не только радость, но и инвестиция в собственное долголетие. Так что берегите себя и своих питомцев, а для хорошего настроения, как обычно, настраивайте волну на 95.4 и прямо сейчас слушаем группу The Colors с треком «Рагаццо». Далее Женя Трофимов и группа «Комната культуры». И посчитаем вместе с группой Fast of Family раз, два. А с вами Налимята, и услышимся уже в следующем часу. И, кстати, не забываем, что с 13 до 14 часов наша традиционная игра на Zephyr FM.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы Zephyr FM.

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси 1 июня появилась новая традиция. Накануне стартовал проект «Третий батьков». Первую батькову кошелю, символический семейный оберег для третьего ребенка от Александра Лукашенко, вручили в первом минском роддоме семье, которая стала многодетной.
0: Город.
1: 6 июня с 9 утра до 12 дня будет организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях ЖКХ «Бобруйска». Местные жители смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов на bobrlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: В мире.
1: Брюссель утвердил самый суровый за последние десятилетия миграционный закон. Документ разрешает создавать центры для высылки нелегалов за пределами ЕС. Предписание отменяет требование возвращать приезжих только на родину. Постановление позволяет странам Евросоюза договариваться с третьими государствами о размещении депортированных в специальных лагерях. Не вышлют только детей без сопровождения.
0: Вот это да!
1: В Беларуси пройдет фестиваль барсуков со стендапом и ночной экскурсией. Необычный фест назначен на 20-21 июня. Локация – Национальный парк Припятский. Гостей ждут шутки про барсуков, променад к настоящему городку млекопитающих, квесты, костер и прогулка в заброшенную деревню.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата – от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости, иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 80225 70 09 86. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 49%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Друзья, если вы думали, что суши это просто рис с сыром, либо рыбой, как бы не так. Сегодня мы окунемся в мир этого японского деликатеса, и я на Лимята расскажу несколько фактов, которые перевернут ваше представление о роллах. Во-первых, суши придумали не в Японии, а в Китае, вот как способ консервации рыбы. А и моряки укладывали улов в рис, чтобы он не портился месяцами. А сам рис тогда... Представьте себе, выбрасывали, а ели только рыбу. И лишь много веков спустя японцы начали есть рис, тоже превратив этот метод в искусство. А само слово «суши» переводится как «кислый рис». А для чего я вам это говорю? Ну, конечно же, потому что прямо сейчас в прямом эфире я разыграю роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска. По улице Социалистическая, 125, где большой выбор азиатской и итальянской кухни, друзья. А если у вас нет возможности зайти в это заведение, то можно сделать заказ любимого блюда в любую точку города Бобруйска. И, кстати, да, скоро у нас будет День города, друзья, нашего Бобруйска. И чтобы выиграть те самые роллы Калифорния, ответьте на мой простой вопрос. Когда отмечается День города? И скоренько давайте отвечать и отправлять на короткий номер радио 9544.
1: Радио Зефир. Включайся.

0: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!
1: Hello?
2: Hey.
1: Oh, hey.
2: You ready?

0: Середина часа на Zephyr FM. С вами по-прежнему Налимята, и я продолжаю наш традиционный розыгрыш в прямом эфире. И напоследок, вот, чтобы стать настоящим мастером суши, нужно, кстати, учиться не менее 5 лет, друзья. 2 года из них уходят исключительно на то, чтобы научиться правильно варить и заправлять рис. Вот, представляете? Так что в следующий раз, заказывая сет, помните, выпробуйте результат многовековой истории и кропотливого труда. Ну а прямо сейчас, в прямом эфире на Zephyr FM, можно выиграть роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска и где большой выбор азиатской и итальянской кухни, друзья. И, кстати, да, сегодня уже 2 июня и приближается День города, друзья. Так что у меня вопрос к вам такой. Какого числа отмечается День города нашего Бобруйска? Быстрее пишите и отправляйте на короткий номер радио ваш ответ на 95444. И выиграйте те самые аппетитные, наивкуснейшие роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка». Ведь в конце этого часа уже определится победитель.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

13.50 на Zephyr FM. С вами по-прежнему Налимята. Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша. А разыгрывали мы роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125, большим выбором азиатской и итальянской кухни. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы выиграть те самые роллы Калифорния, нужно было, как всегда, ответить на мой простой вопрос и отправить на короткий номер радио. Кто правильно ответил и быстрее, тот, конечно же, и выиграет. А вопрос был связан с Днем города. И нужно было ответить, когда же отмечается День города Бобруйска. Вопрос очень простой, на мой взгляд. Конечно же, 29 июня. И наш счастливчик, самый первый и самый шустрый, это абонент, чьи цифры заканчиваются на 34-22. Мы вас поздравляем с выигрышем! Вы выиграли роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка». Так что ждите звоночка, мы вам обязательно позвоним и расскажем, где и как можно забрать свой приз. Обязательно поднимайте трубочку, ну а остальные мы не расстраиваемся. Вы же на самой сладкой радиоволне. А прямо сейчас насладимся треком «Swim» от группы BTS. Включайся.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Правительственная делегация Азербайджана прибыла в Беларусь. Гости возложили цветы к монументу Победы, почтили память павших в годы Великой Отечественной войны. Впереди обширная деловая программа. Внимание торгово-экономическому взаимодействию. С начала года товарооборот растет, динамика 11%. Баку интересует наш опыт в сельском хозяйстве, промышленности, транспорте и логистике.
0: Город.
1: С 25 по 29 июня Бобруйск традиционно превратится в столицу народного творчества. 18-й раз регион примет международный фестиваль «Венок дружбы», который стал визитной карточкой города и знаковым событием для Приднепровского края. В 2026-м форум пройдет под символичным девизом «Фестиваль дружбы за мир и согласие без границ». С пресс-релизом можно ознакомиться на bobrlife.by.
0: В мире.
1: В Эстонии семьи после рождения ребенка сталкиваются с нехваткой поддержки и трудностями в получении необходимых услуг. В ходе опроса, в котором приняли участие более 800 родителей, стало известно, среди основных проблем названы неравный доступ к услугам в разных регионах страны, нехватка специалистов, а также ограниченные возможности получения психологической помощи и консультаций при кризисе беременности за пределами крупных городов.
0: Вот это да!
1: На Солнце обнаружена корональная дыра в форме прямоугольного треугольника. Исследователи обращают внимание, состояние небесного светила относительно спокойное. 3 июня возможны слабые возмущения. Они, напомню, сказываются на здоровье людей. Возможны скачки давления, головные боли, проблемы с сердцем, перепады настроения, бессонница и обострение заболеваний из-за стресса организма. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер юго-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 49%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Сделано в Беларуси.
1: Реклама.
2: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор

84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

На часах 14.12, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и по-прежнему с вами Нелимята. И хочу прямо сейчас поговорить о том, что знакомо каждому. О том самом состоянии, когда время тянется, как жвачка, а в голове крутится только одна мысль – чем бы заняться? Речь, конечно, о скуке. Знаете, ученые называют скуку отрицательным переживанием желания, но не способности участвовать в приносящей удовлетворение деятельности. Звучит как диагноз, правда? Но самое интересное не это. Исследование 2014 года показало, большинство людей просто не выносят скуку. Мы готовы на все, лишь бы ее избежать. Листать ленту новостей, смотреть сериалы, перекладывать вещи с места на место. Ведь скука — наш главный враг и одновременно двигатель прогресса. Так что давайте не будем скучать. Оставайтесь на волне 95.4. Впереди отличная музыка и интересные темы. А если есть у вас свой проверенный способ, обязательно воспользуйтесь им. Ну а чтобы прямо сейчас разогнать тоску, включайте громче звуки и будем слушать Бешного Меведа. Далее. Денис Лоу. И Феникса от Бирвульфа.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Минск. Середина часа на Зефир ФМ. С вами по-прежнему Налимяты. Ну и давайте же узнаем более подробный гороскоп на сегодняшний день, 2 июня. А хоть и день для огненных овнов начал спокойно, но внутри-то зреет решимость. Мы словно собираемся себя по кусочкам после эмоциональных качелей последних дней. Но появится ясность, друзья. У тельцов мир открывается через людей, встречи, предложения, новые контакты. И все складывается мягко и естественно. У близнецов рабочий настрой сегодня усилится. И захочется не просто говорить, а видеть результат. Вы станете более собраннее, внимательнее к деталям. А у раков настроение светлеет после внутренних сомнений. Придет вдохновение, друзья. И захочется мечтать, строить планы, влюбляться в жизнь заново. У огненных львов смещается фокус внутрь. И вместо подвигов захочется сегодня тишины. Возможно, появится потребность побыть семьей или навести порядок дома. У дев общение становится ключом. Много разговоров, сообщений, мелких дел, даже поездок. А у весов тема ценностей выходит сегодня на первый план. Вы начнете по-новому смотреть на свои ресурсы, это время, деньги, энергию. И захочется навести порядок и перестать тратить силы впустую. У скорпионов сегодня вы особенные, магнетичны. Люди такие почувствуют вашу силу и глубину, даже если вы молчите. И день подходит для личных инициатив, серьезных разговоров, важных даже решений. Стрельцы, у вас немного уединения, но это все пойдет на пользу. Возможно, захочется отстраниться от суеты, подумать, например, выспаться. Но это не спад, а внутренняя настройка. У козерогов день про единомышленников. Командная работа, дружеские работы, совместные планы – все это вдохновляет сильнее, чем одиночные подвиги. А вот у водолея амбиции просыпаются именно сегодня всерьез. Захочется заявить о себе, сделать шаг вверх, показать, на что вы способны. А у водных, рыб горизонты расширяются. Потянет к новым знаниям и идеям. Даже разговор с интересным человеком может стать источником вдохновения. Имейте в виду. Ну а верить гороскопу или нет, как всегда, я на Лемята говорю, это дело каждого. Но оставаться на самом этой сладкой радиоволне обязательно.

0: готовьтесь к главному футбольному событию. На 21 век бай. Неделя футбола и скидки до 45% на телевизоры до 7 июня. Телевизор LG с диагональю 50 дюймов всего за 1300 рублей. Оплата частями через сервис Дольки и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

Сегодня, друзья, 2 июня, это не просто очередной рабочий день, а настоящий порог лета. Июнь ворвался в нашу жизнь, принеся с собой самые длинные дни в году и то самоощущение, что все только начинается. А вторник — это как второй шанс, ведь понедельник мы пережили, а значит, самое время с новыми силами браться за дела. А июнь — это, мне кажется, идеальный фон для этого. За окном уже по-настоящему летняя погода, и даже самый сложный проект кажется, ну, чуточку легче, когда вот солнце вот заглядывает прямо в окно. Так что давайте договоримся, сегодня никаких грустных мыслей. Мысли, друзья. Вторник — это маленький пятничный вечер, а июнь — это время для планов, прогулок и предвкушения отпуска. А вот чтобы закрепить эти мысли, давайте послушаем Феликса Джейна. Насладимся треком от Рая. И подвигаемся в так.

0: все эти 4 часа мое эфирное время подошло к своему завершению. Ну, услышимся уже завтра на самой сладкой радиоволне с 11 утра.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Беларусь и Приморский край намерены продолжать сотрудничество в сфере развития физической культуры и спорта. Президент Национального олимпийского комитета и глава российского региона провели рабочую встречу и отметили высокий уровень двухсторонних отношений. «Для нас важно использовать ваши комплексы при подготовке к международным стартам в азиатском регионе», отметил Виктор Лукашенко.
0: Криминал.
1: Выпил с незнакомцем и лишился денег. 46-летняя жительница сообщила о краже ценностей на сумму свыше 10 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 44-летний ранее судимый бобруйчанин. Он познакомился с братом потерпевшей, выпил с ним, а после того, как тот уснул, похитил вещи и скрылся. Часть украденного изъята, возбуждено уголовное дело.
0: В мире.
1: В Евросоюзе ухудшается ситуация на рынке труда. Число незанятых в экономике превысило 13 миллионов человек. Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Финляндии. Там не могут найти работу 10% трудоспособного населения. Следом идут Испания, Греция, Швеция и Франция.
0: Вот это да!
1: На чемпионате мира по футболу будут использовать мячи с датчиком движения, которые надо заряжать перед матчем. Индикаторы будут отслеживать каждое касание и помогут принимать решения о потенциальных офсайдах, игре рукой и других распространенных инцидентах. Вся информация будет передаваться видеоассистентам рефери. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 49%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

Как будто но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

встретимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

все знаю неизбежно одно. Тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю. Последнее слово, места выбираешь. До Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Бобруйске 16 часов.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
1: В стране.
2: Белорусская агропромышленная неделя стартовала в Минске. Одно из ключевых событий – международная выставка «Белагро-2026». Экспозиция поражает масштабами. На одной площадке собраны сотни компаний из десятков стран. Здесь можно увидеть абсолютно все – от умных комбайнов и беспилотных тракторов-великанов до передовых технологий в животноводстве и экоупаковке.
1: Город.
2: В Бобруйском горисполкоме прошло оперативное совещание. Одна из главных тем – снос неэксплуатируемых зданий. Максим Горин потребовал ускорить процесс и держаться строго по графику. В части обсуждения благоустройства ключевым акцентом стало озеленение, яркое цветочное оформление клумб и приведение в порядок въездных групп к фестивалю «Венок дружбы».
1: В мире.
2: В Эстонии женщин будут призывать на военную службу. Ключевая причина для такого решения правительства – стремительное ухудшение демографической ситуации. Ежегодно в стране необходимо заполнять более 4000 призывных мест. Но мужского населения для этого может оказаться недостаточно.
1: Вот это да!
2: Первый чемпионат по сну среди собак и их владельцев провели в Сеуле. Во время соревнования организаторы следили за состоянием хозяев с помощью датчиков, которые измеряли пульс и уровень стресса. Главный приз – сертификат на проживание в курортном отеле – получила пара, которой удалось продемонстрировать самый глубокий и спокойный отдых.
1: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
2: В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер южный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 22. Влажность 49%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор.
1: Глаголизмы на Зефир FM от Светланы Глагола.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
1: Сделано

0: Дневной зефир.
1: Карнаваль портеньо, el último карнавал.

любовь за сладость и простить тебе всю боль, чтобы вместе ощущать мысли чистые, как слабость. Знаешь, время не молчит, и ты тоже не молчи. Береги мое сознание, то, что для тебя слова, для меня целая жизнь.

убирает боль. Дальше от меня делай все, что хочешь, но ничего не меняй. Тело попадает искрами в мои глаза. Я не хочу назад.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 80 копеек, евро 3,25, за 100 российских дают 3,84 белорусских. Крупный офисно-торговый центр Бреста хотят переделать в апарт-отель для туристов. Многофункциональный комплекс выставили на продажу. Его площадь более 5500 квадратов. Для него уже разработали концепцию модернизации. Она предусматривает реновацию вторых-четвертых этажей. По планам, объем вложений достигнет примерно 460 долларов за квадрат. Белорусы в мае приобрели рекордное количество автомобилей BelGee и Geely – более 4000 единиц. Почти каждый второй из них – электричка или гибрид. На предприятии также отметили спрос на машины на новых источниках энергии. При этом их доля уверенно подбирается к 50%. Среди зеленых авто фаворитом остался Geely и X2. Высоким был интерес и к Geely и X5. Ягуар принцессы Дианы выставили на торги. Ожидается, за этот автомобиль коллекционеры дадут очень хорошую цену – не менее 135 тысяч долларов. Интерес к лоту подогревает и история, связанная с машиной. Именно на ней леди Ди приехала на ужин в вызывающем черном вечернем платье с открытыми плечами на следующий день после того, как принц Чарльз публично признался в супружеской измене. По курсу Нацбанка напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 80 копеек, евро 3,25, за 100 российских дают 3,84 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 10 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 94 доллара 60 центов за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области малооблачная погода. Ветер юго-восточный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 10. В дневные часы термометр покажет до 20 градусов тепла. Влажность 70%. Атмосферное давление 763 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: реклама.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Сделано в Беларуси.
1: Реклама.
2: Готовьтесь к главному футбольному событию. На 21 век бай. Неделя футбола и скидки до 45% на телевизоры до 7 июня. Телевизор Blaupunkt с диагональю 65 дюймов всего за 1699 рублей. Оплата частями через сервис Дольки и доставка по всей стране. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 8044 550

0: 33 284 66 66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Сделано в Беларуси.
1: Реклама.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Беларусь и Приморский край намерены продолжать сотрудничество в сфере развития физической культуры и спорта. Президент Национального олимпийского комитета и глава российского региона провели рабочую встречу и отметили высокий уровень двусторонних отношений. Правительственная делегация Азербайджана прибыла в Беларусь. Внимание торгово-экономическому взаимодействию. Баку интересует наш опыт в сельском хозяйстве, промышленности, транспорте и логистике. В Бобруйском горисполкоме прошло оперативное совещание. Одна из главных тем – снос неэксплуатируемых зданий. Также ключевым акцентом стало озеленение, яркое цветочное оформление клумб и приведение в порядок въездных групп к фестивалю «Венок дружбы». В Бобруйске произошло ДТП с участием юной велосипедистки. Водитель автомобиля «Джили» двигался по улице Михася Лынькова, где совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок доставлен в больницу для обследования. С 25 по 29 июня Бобруйск традиционно примет международный фестиваль «Венок дружбы». В 2026-м форум пройдет под символичным названием «Фестиваль дружбы за мир и согласие без границ». С пресс-релизом можно ознакомиться на bobrlife.by. 6 июня с 9 утра до 12 дня будет организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях ЖКХ Бобруйска. Местные жители смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов на bobrlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». В милицию обратилась 46-летняя жительница города, которая сообщила о краже ценностей на сумму свыше 10 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 44-летний, ранее судимый бобруйчанин. Он познакомился с братом потерпевшей, выпил с ним, а после того, как тот уснул, похитил вещи и скрылся. Часть украденного изъята, возбуждено уголовное дело. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области малооблачная погода, ветер южный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 10. В дневные часы термометр покажет до 20 градусов тепла. Влажность 70%, атмосферное давление 763 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Вечерний зефир.
1: В темном коридоре вещи, пони такси где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему места нет в

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси появились обновленные кроссоверы Dongfeng Hyugo 2026 года. Модель получила литые диски, турбина R19 с алмазной шлифовкой и новый темно-серый цвет. В стандартной комплектации усиленная тонировка задних окон, обогрев сидений, рулевого колеса, зеркал и форсунок стеклоомывателей, дистанционное управление стеклами и защита картера двигателя. Для синеокой дополнительно предусмотрены оцинковка капота и крышки багажника, а также усиленная обработка скрытых полостей кузова. Автомобиль оснащен бензиновым турбомотором DFM Honda на 200 сил и 7-диапазонным автоматом. Разгон до 100 км в час занимает 8,2 секунды. Кроссовер оборудован комплексом автономного вождения уровня L2 с адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе и другими интеллектуальными системами.
1: Про машины для людей.
2: Geely представила рестайлинговую версию компактного SUV Cowboy, созданного на базе кроссовера Icon. Модель 2026 года получила ряд обновлений в комплектациях и опциях. Внешний автомобиль сохранил прежнюю стилистику, но за счет нового внедорожного обвеса и аксессуаров приобрел более спортивный облик. Атмосферу в салоне дополняет 256-цветная подсветка. Техническая начинка осталась прежней. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 133 кВт-часа в паре с 7-ступенчатым автоматом.
1: Дай газу!
2: На аукционе в Монтерее выставили раритетный купе Chrysler Special 1953 года. Первый из 18 экземпляров на шасси Chrysler New York. Уникальное авто, единственный с двухцветным заводским окрасом и скрытыми дверными ручками. После реставрации, которая длилась 5 лет, он занял 3-е место на конкурсе элегантности в Pebble Beach. Специалисты отмечают, что стоимость авто может достичь 1 миллиона долларов.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030. Вечерний зефир.

1 июньского вечера, вторника, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир ФМ 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Передаем привет любимому сынуле Демиченко Вячеславу. Сынуля, помни, чем тяжелее ноша, тем сильнее становятся плечи, которые несут. Держись! Июньский привет Игорю от родных и Жорика. Пусть у тебя все будет хорошо, удачи в делах и отличного настроения. Родному, самому любимому Максимусу жаркий привет посылает Виктория Барматушкина. У нас все в порядке, загрузили полную коробочку и уже в час были дома. Милка вела себя замечательно, любимый, мы очень скучаем по тебе, ты нам нужен, но очень любим. Твои звездочки. Всем доброго вечерочка желает Светлана Дегтярева. Самый теплый, летний и очень домашний приветик летит родной лишь Марженьке. Что-то я уже страшно соскучилась и очень жду тебя в прямом эфире. И, конечно, приветик пойду ловить на рассвете. Прекрасного вечера, наилучшего настроения и улыбок побольше. Береги себя от всего общежития, Вакулик. Привет от тети Гали. Большой-большой, всегда жду, люблю и скучаю. Летит скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, приветик сегодня улетел, ты и я, одна дорога, судьбы связаны навсегда. Даже если мир в тревогах, мы найдем свой рай всегда. Люблю очень-очень, береги себя, хорошего вечера, целую, Буся моя. Сладких снов, родной, люблю и скучаю. Самый согревающий душу приветик из дома летит сегодня моему сыну Сереже Блицко, написала Лариса. Дорогой мой, верь в свои силы, двигайся к целям и помни, все задуманное обязательно получится. Желаю, чтобы удача шла с тобой рука об руку, а на лице сияла улыбка. У меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. Огромный привет и миллион обнимашек от всех наших, а отдельные от Олюшки и всей ее семьи. Свой солнечный приветик передаем нашему любимому человеку Людвигевичу Александру. А у нас все хорошо, все живы и здоровы. Надеемся, что и твое здоровье не подводит. Позитивного настроения тебе, не скучай. Ну а мы очень любим тебя и ждем. Твои родные. Передаем приветик Макаренко Даниилу. У меня все хорошо, завтра на работу. Очень сильно соскучилась. Фото сегодня напечатала, скоро отправлю. Люблю очень, целую и крепко обнимаю. Твоя Оксана. Скучающий домашний приветик летит моему роднульке Гридину Станиславу, пишет Ирина. Сынок, жду твоего звоночка, бабулю завтра выписывают, а так в целом все хорошо. Приветик получила, береги себя и свое здоровье, мы любим тебя очень сильно, скучаем, обнимаем, крепко-крепко и ждем. Хорошего вечерочка, доброй ночи, сладких снов. С любовью, твоя семья. Всем доброго летнего вечера желает Катерина Дриневская. Передаю душевный домашний приветик любимому братишке Александру. У меня все хорошо, сейчас дома, дети у папы, ходим в школьный лагерь. Желаю неиссякаемого оптимизма и уютного вечера. Береги себя, очень люблю и скучаю. Оставайтесь на волне Зефир ФМ, друзья. Июньский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Домашний приветик летит милому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Родной, лови приветик от нас. У нас все хорошо, береги себя, любим, целуем, обнимаем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Домашний теплый приветик Прокопович Игорю посылает Светлана Бондарь. Солнышко, у нас все хорошо. Вчера приветик не загрузился. Сергея встретила с маршрутки. Мишу привезла на целый месяц. Больничные закрыли. Мальчишки в школьный лагерь ходят. Мама сказала, постарается, потом все сообщу. От всех наших большой привет и обнимашки. Очень люблю и сильно скучаю. Крепенько обняла и расцеловала. Твоя любимка. Самый теплый и любящий приветик Чимарёву Диме. Сегодня почти выходной, с Полиной провели целый день. Приветик отправили. Хорошего вечера, сладких снов. Бесконечно целую, с любовью, жена. Передаю привет мужу Самульцеву Диме, пишет Татьяна Гаврилович. Очень жду твоего звонка, целую, хорошего вечера. Передайте, пожалуйста, привет моему братишке Роману. У нас тепло, надеюсь, будет уже лето. Лера в Беларуси сейчас. Привет тебе передает. Очень скучаю и люблю. Скоро увидимся. Сестра Настя. Спешу передать свой горячий домашний приветик моему любимому сыночку Страховичу Артему, написала Надежда Усачева. Сынок, удачи тебе, хорошего вечера и отличного настроения. Все в ожидании встречи, береги себя, любим и очень ждем. Храни тебя, Господи, твоя любящая мамуля. Нежный и любящий приветик для Гордеевка Димки летит из Солигорска, написала Тина Ковзель. Дома порядок, едем на дачу. Сергей Викторович всю твою работу переделал. Газон скошен, в саду тоже все убрано. Так что не волнуйся за нас. Сыноля ходит в спортивный лагерь. Доволен, Дэн Москва передает привет. Приедет в середине июня на родину, будет тебе приветик. Все, родной, нежно обнимаю, горячо целую. Твоя. Летит жаркий летний приветик Страховичу Артему, пишет Анна Кацуба. В этот вечер хочу пожелать тебе удачи, здоровья, добра и благополучия. Ждем встречи с нетерпением. Любим и скучаем, твоя любящая тетя Анечка. Передаю теплый приветик Хайдару, мой любимый. Все у меня нормально. Вчера у подруги родилась дочка. Я сильно скучаю по тебе, люблю, целую, обнимаю, жди новостей. Хорошего вечера, Алина. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютинга, пишет Елена. Муж любимый, мне очень сильно тебя не хватает, невыносимо хочу к тебе. Спасибо за то, что ты у меня есть, самый лучший и только мой. Безумно сильно люблю и скучаю, ты мое все. Сладеньких снов, душа моя. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Скучающий, любящий домашний приветик летит нашему любимому родному сыночку Александру. Все у нас хорошо, Данка и Артем уже у нас. Готовлю ужин, хорошего вечера, сыночек. Береги себя, ты нам всем очень нужен. Любим безмерно и ждем с нетерпением встречи. Целуем крепко и обнимаем, твои родители. Самый любящий приветик братику и сыночку Шоколадимику, написала Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо. Сегодня возили Тасюлю к врачу и сняли гипс уже. Пока, конечно, ходит не уверенно, но везде рвется. Сдерживать ее еще сложнее, чем носить на ручках, но ничего, справлюсь. Сегодня звонил Тимошка, поболтали немножко. Собирался к Давиду в гости, а так в остальном все как всегда. Димик, хорошего вечера, береги себя, обнимаем, крепко любим и очень-очень ждем. Оставайтесь с нами, друзья. Июньский шалом на самом сладком.
0: Не ешь, а слушай. Зефир ФМ.

0: Шалом. Отличное настроение, вера в себя и свой успех, улыбка, дружба, любовь – это то, что нужно всегда. Как очень нужен и важен теплый, душевный, согревающий приветик для родного, близкого, любимого человека вместе с программой «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет любимому мужу Ануфриенко Сергею, пишет Оксана. Все у нас хорошо, бусенок мой, ужасно скучаю, хочу услышать твой голос. Сегодня отправила приветик, люблю очень-очень, береги себя, мой хороший. Хорошего вечера, целую и обнимаю, твои любимые девочки. Любимому Димулечке Арсеньеву шлет горячий, любящий, согревающий приветик его любимка. Сегодня приветик пришел, а отправила ответ в обычном конверте. Почему? Узнаешь из письма. Все у меня нормально, чего и тебе желаю. Безумно жду встречи, люблю, страстно целую, крепко-крепко обнимаю. Твоя любимка. Передаем привет любимому папе и мужу Михалевскому Дмитрию, пишет Мария. Все у нас хорошо, на улице уже теплеет, и это радует. Привет и фото в пути. Целуем, обнимаем, скучаем. Твоя семья, Маша, Даник и Максик. Самый скучающий, любящий приветик передаем любимому мужу и папочке, а ну-ка Александру, пишет Елена. Все хорошо, приветик еще один прилетел, а мы со своим все никак. Сегодня Максим будет спать уже на своей обновке. Ждем тебя, любим, целуем, обнимаем. Твоя семья. Передайте, пожалуйста, привет родному Гайкевичу Александру, просит Юлия. Все у нас в порядке. Сегодня выходной, занималась домашними делами. Желаю тебе хорошего вечера, позитивного настроя и реализации самых глобальных планов. Мы всегда рядом. Держись, крепись, прорвемся. Нежный приветик передаю своему мужу Александру Дукорскому, пишет Оксана. Родной, скучно и грустно, и пусто дома без тебя. Хотела бы быть рядом, постоянно думаю о тебе и очень жду тебя. Очень надеюсь, что скоро так и будет. Люблю, нежно обнимаю, сладко целую. Твоя жена до четверга. Передаю привет Карпову Вадиму от семьи «Атлас», пишет Иван. Вот уже и лето, время летит очень быстро. Ждем тебя. А вот приветик любимому братику Ануфриенко Сергею посылает Ирина Прокопенко. У нас все хорошо, очень сильно скучаю, крепко целую, обнимаю, твоя сестренка Ира. Еще раз напомню, друзья, ваше летнее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
0: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
3: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекции проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега, без захода в воду.
4: О, я знаю, это муха! О, это петух! А это опасность.
5: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Обучите детей правильным действиям во время пожара.
6: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного летнего вечера всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Вот привет Лёше Шпаковскому, я уже приехала в Минск, целую, люблю, Лиля. Передаю приветик моему любимому мужу Александру, пишет Марина Дриневская. Доехали хорошо, ребята, в деревне. Еду с тренировки, очень рада была встрече, очень классно провели выходные вместе с детьми. Мы очень сильно тебя любим, крепко обнимаем и целуем. Береги себя, твоя семья. Отправляемся в Инстаграм вторника, друзья, посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. А вот привет Ловцову Виталику, звонила тетя Валя, 14-го увидимся, люблю тебя и очень скучаю. Сижу в новой жизни на качели и думаю о тебе, целую, обнимаю. Твоя Янка. Передаю привет мужу Александру Мельто. Саша, все у нас хорошо, жду от тебя привет. К новостей пока нет, все по плану, в пятницу поговорим. Жду в пятницу, как обычно, 11-12 часов, в 13 надо быть на тренировке, постарайся успеть. Саня на учебе будет, обнимаем крепко, Маша и Санечка. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Люблю тебя, люблю, как в первый час, как в первый миг внезапной нашей встречи. Люблю тебя, тобой я зажглась, в моей душе немолкнущие речи. И как мою любовь я назову? Восторгом ли, мучением ли, борьбою? Ей нет конца, покуда я живу, за тем, что я живу одним тобою. Люблю, люблю, люблю, твоя кучерявая ведьмочка. Передаем привет сыну Диме Живушка. Получили сегодня от тебя приветки, открыточку. Любим, скучаем, очень ждем встречи. Береги себя, обильных божьих благословений тебе, сынок. Твои родные. А вот привет мужу Митькову Евгению. Роднулька, люблю тебя и живу с надеждой. Все плохое закончится, у нас будет длинная счастливая история. Ты мой ангел, мой прекрасный человечек, который делает меня счастливой. Храни тебя Бог, твоя Анастасия Васильевна. А вот пламенный приветик любимому и папочке Кариму. Родной, мы еще на даче. Отдыхаем, работаем, наслаждаемся. Нам не хватает тебя. Приветик отправили. Жди, да безумие скучаем. Помни, любимый, мы с тобой каждую минутку. Спокойного вечера и сладких снов. Люблю, твоя богиня. Сережа, папа, привет от молодежи. Ксюша и Саша докладывают. Все отлично, скучаем и помним, чей ты муж и отец. Лучше, кстати, держись там, крепко обнимаем. Теплый привет передаю своему любимому братику Барматову Алексею. Мама Уля приехала к нам в гости. Скучаем по тебе, крепко обнимаем, твои роднули. Оставайтесь с нами, друзья. Июньский шалом на самом сладком.
2: Сделал.

19.45 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Ну и, конечно, друзья, у вас есть еще время зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Элен с треком «Смотри мне ласково в глаза». Далее звонкий его трек «Рискую». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера вторника и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Вечерний зефир.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,

0: Вечерний зефир.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

эти в самолете дела пустые подождут. Лечу тебе, душа на взлете.

0: сделано в Беларуси.
1: Ответ я дать не могу, ведь мы все ходим кругами, смотря опять в пустоту. Постели дней заправляем в квартирах разных с утра, сквозь слезы дней вспоминаем.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это.

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

арки большой махахон. Летнее чудо природы, ты одна на миллион. Дама червей из колоды, это наш аттракцион. А дальше пойдут эпизоды.